0: Слушатся.
1: Франка Матияшк, свежий женщина, чтобы свои старые опешасы народные жены, звонки кубки сарска нам шайому учебне гратулирую, жица велестровости, глюки и беже жогнование. А наш другий народный народ Франц Дойзе, свежий женщина пицню, свой шестачижасты народные жены, коллеги и коллеги Рецнего центрума витай, чтобы своему учебне гратулирую, а жица добщихода шотони. Лепше.

Не так маецне ё за сей шво програм хылэсэ на кэнцэ на жямаш ёсэ вам актуальны магазин Спэдэбау. Вичэйшэ сэ ёжэ пшигэту ё пшэс культурны магазин вежэ вас Григор Клим, дону вега удаша культурнега цасописа розла цомэ поклэднуш мясэ другим. Мэйшэ ўшчі спэдэбны тэжэн на засэ сэшэн я грані вам Аня Кохэ Чварцэва.